0: MFM.
1: MFM.
0: Dance Hit Radio.
2: Мы на баре, разрываем дышу. Я до завтра залышусь, покатишусь. Я усею тут в своих вибрациях.